Мирный, 102.4 FM. Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

из двух маленьких планет. Ты одинок, и я один, спущу курок. Мы поладим, это крушение не упадет. Мы с тобой рождаем свет.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: В Алроса действует программа софинансирования пенсии. Вы делаете взнос для будущей пенсии, а компания добавляет на счет такую же сумму. На средства начисляется инвестиционный доход, а еще можно получить налоговый вычет. Узнай больше о программе в офисе Газфонда по адресу город Мирный, улица Комсомольская, дом 16, поселок Айхал, улица Промышленная, дом 30, помещение 304.
0: А вы знали?
2: Хорошее настроение.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали? Около 2 миллионов профилактических осмотров, 60 тысяч врачебных приемов и более 16 тысяч инструментальных исследований провели специалисты медицинского центра Алроса в 2025 году.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.
3: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что в 2025 году компания «Айхалтрансгаз» поставила почти 195 миллионов кубометров газа, а за 5 лет – больше 980 миллионов. Длина главного газопровода «ТАЦ-Юрий Ахмерный-Удачный» составляет 671 километр.
0: А вы знали?

0: Реклама.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии Алроса.
3: Для работы в Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики и начальник в отдел производственного контроля пожарной безопасности ГУ ИЧС. Телефон 8-914-309-72-95. В общество Алроса спецбурения требуется тракторист на технику Б-10, Четра-11. Телефон 8-914-309-72-95. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется водитель автомобиля категории «БЦ». Телефон 8-914-308-76-32. В Мирнинско-Нюрбинский ГОК требуется электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке. Лаборант-микробиолог, доводчик алмазосодержащих концентратов. Телефон 8-914-308-76-32. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первого разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В культурно-спортивный комплекс требуется аппаратчик химводоочистки четвертого разряда и режиссер. Телефон 8-914-269-05-17. В Мирнинское авиационное предприятие

0: предприятия требуется инспектор по досмотру и механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Телефон 8-914-269-0517. Для работы в Ленске в управлении материально-технического снабжения требуется плотник. Телефон 8-914-309-7295. Для работы в Ленске в управлении материально-технического снабжения требуется плотник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, главный специалист отдела охраны труда. Телефон для справок 8-914-309-7295. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первый разряд. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Айхале в общество «Алроса Торг» требуется грузчик. Телефон 8-914-308-76-32. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первый разряд. 8-983-00-38-25. Для работы в «Удачном» в Удачнинский ГОК требуется ведущий инженер отдела буро-взрывных работ. Телефон 8-914-269-0517.
1: Алмазный край. Радио без границ.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А вы знали, в Мирном открылся музей алмаза, наследник историко-производственного музея Алроса. Название выбрали путем открытого голосования, в котором участвовали 1100 человек. В новом пространстве используют цифровые технологии. Посетители ознакомятся со всеми аспектами алмазодобычи.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

0: В Мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что в Мирнинском районе газом пользуются 44 предприятия и 318 семей? Отапливать дом газом почти в 3 раза дешевле, чем электричеством, и в 2,5 раза дешевле, чем центральным отоплением.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48, плюс 7-984-111-69-48. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104, 8-914-113-7104. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
5: «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: В Алроса действует программа софинансирования пенсии. Вы делаете взнос для будущей пенсии, а компания добавляет на счет такую же сумму. На средства начисляется инвестиционный доход, а еще можно получить налоговый вычет. Узнай больше о программе в офисе Газфонда по адресу город Мирный, улица Комсомольская, дом 16, поселок Айхал, улица Промышленная, дом 30, помещение 304.
0: А вы знали?

0: Радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край. В Мирном 12 часов.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
6: Алмазный край. Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

0: А ви знали? Факти о работе «Алроса».
1: А вы знали, что авиапарк компании пополнили 2 новых вертолета Ми-8 МТВ-1? Вертолеты будут использоваться для выполнения перевозок и социально значимых задач в районах Крайнего Севера.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Мирный.
5: В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48, плюс 7-984-111-69-48. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-71-04, 8-914-113-71-04. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: В Мирном 13 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Вы слушаете «Радио Алмазный край».

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что в 2025 году компания «Айхалтрансгаз» поставила почти 195 миллионов кубометров газа, а за 5 лет – больше 980 миллионов. Длина главного газопровода «ТАЦ-Юрия-Ахмерный-Удачный» составляет 671 километр.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». «Айхал» 101,9 FM. «Удачный» 102,3 FM. «Ленск» 105 FM. «Мирный» 102,4 FM.

0: «Алмазный край».
1: Imagínate en la playa

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-71-04. 8-914-113-71-04. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808. А вы знали? Факты о работе «Алроса».
4: А вы знали, «Алрос» инвестирует в якутские IT-стартапы и цифровые решения от мониторинга авиадвигателей до автоматизации процессов горной добычи и медицинских сервисов. С 2023 года объем поддержки программ составил 150 миллионов рублей.
3: А вы знали?
5: Алмазный край, алмазный край.
6: Мы с вами 24/7.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Близкий в двух словах, не больше. Он просто занят для тебя всегда. За окном темно, на душе походу тоже. Может, просто не судьба.

0: В Мирном 14 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: «Алмазный край». Радио без границ.
5: «Алмазный край».
0: Только хорошее настроение.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А вы знали, что в Мирнинском районе газом пользуются 44 предприятия и 318 семей? Отапливать дом газом почти в 3 раза дешевле, чем электричеством, и в 2,5 раза дешевле, чем центральным отоплением.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсет, ООН и Кюсет, Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он на массовой коммуникации ЛАР, Гергернадзор, Федеральная служба, и Кюсет, Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационные
0: для слушателей старше 16 лет.
2: Алмазный край. Радио без границ.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-71-04. 8-914-113-71-04. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: бюджеті.
1: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
2: А вы знали? В приложении «Электронный паспорт» сотрудники «Алроса» могут оформить 14 видов заявок. Например, заявка на отпуск электронно оформляется всего за одну минуту. Это гораздо быстрее, чем запускать документы через сет или посещать АЦО.
1: А вы знали?
3: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факти о работе Алроса.
1: А вы знали, что авиапарк компании пополнили 2 новых вертолета Ми-8 МТВ-1? Вертолеты будут использоваться для выполнения перевозок и социально значимых задач в районах Крайнего Севера.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.
3: Только хорошее настроение. Настроение.

своей радости, чем называть ее по имени. Ей было где-то 30.

0: Ньюс.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: «Алмазный край». «Радио без границ».

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? Более 10 лет компания «Алроса» занимается восстановлением популяции рыбы. За это время водоемы Якутии выпущено более 30 миллионов мальков ценных пород рыб.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: А, это припев все-таки?

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: в мирном 16 часов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

0: Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, Алрос инвестирует в якутские IT-стартапы и цифровые решения от мониторинга авиадвигателей до автоматизации процессов горной добычи и медицинских сервисов. С 2023 года объем поддержки программ составил 150 миллионов рублей.
0: А вы знали?
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
3: «Алмазный край».
2: «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48, плюс 7-984-111-69-48. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-71-04, 8-914-113-71-04. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Хорошее настроение.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, ракета-носитель «Союз-21Б» успешно вывела на орбиту первый якутский спутник «Чолбон». Проект реализован при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Алроса.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: В Мирном 17 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: Алмазный край.
0: Не переключайся.

0: Алроса.
1: А ви знали? Факты о работе Алроса.
2: А вы знали? В приложении «Электронный паспорт» сотрудники Алроса могут оформить 14 видов заявок. Например, заявка на отпуск электронно оформляется всего за одну минуту. Это гораздо быстрее, чем запускать документы через сет или посещать АЦО.
1: А вы знали?
0: Радио

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7 984 111 69 48. Плюс 7 984 111 69 48. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8 914 113 7104. 8 914 113 7104. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8 914 252 9189. 8 914 252 9189. Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 1462. 8 914 295 1462.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Радио «Алмазный край». С 2000 года.

0: А ви знали? Факти о работе Алроса.
1: А вы знали? Около 2 миллионов профилактических осмотров, 60 тысяч врачебных приемов и более 16 тысяч инструментальных исследований провели специалисты медицинского центра Алроса в 2025 году.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24
1: 808. Радио «Алмазный край».

0: Алмазный край.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тунтуном ЛФС. Тунсетте. ООН. И Кюсе. Тунбир. Номер для свидетельства. СБС. Информационные технологии. ЛАР. Он на массовой коммуникации. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. И Кюсе. Тунбир. Сыл. Тунбир. Сыл. Тунбир. Сыл.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Эй, колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? Более 10 лет компания «Алроса» занимается восстановлением популяции рыбы. За это время в водоемы Якутии выпущено более 30 миллионов мальков ценных пород рыб.
0: А вы знали?

0: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-71-04. 8-914-113-71-04. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, в Мирном открылся музей алмаза, наследник историко-производственного музея Алроса. Название выбрали путем открытого голосования, в котором участвовали 1100 человек. В новом пространстве используют цифровые технологии. Посетители ознакомятся со всеми аспектами алмазодобычи.
0: А вы знали?

0: В Мирном 19 часов.
1: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? Ракета-носитель «Союз-2-1Б» успешно вывела на орбиту первый якутский спутник «Чолбон». Проект реализован при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Алроса.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

радио «Алмазный край». Айхау 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: В Алроса действует программа софинансирования пенсии. Вы делаете взнос для будущей пенсии, а компания добавляет на счет такую же сумму. На средства начисляется инвестиционный доход, а еще можно получить налоговый вычет. Узнай больше о программе в офисе Газфонда по адресу город Мирный, улица Комсомольская, дом 16, поселок Айхал, улица Промышленная, дом 30, помещение 304.
0: А вы знали?

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали? Около 2 миллионов профилактических осмотров, 60 тысяч врачебных приемов и более 16 тысяч инструментальных исследований провели специалисты медицинского центра Алроса в 2025 году.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-номер FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средство регистрации. Тантуном LFS-77-ООН и КЮС-77-БИРНИВЕДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТИН. СИБЕС, информационные технологии, ЛАР, ОНА МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ, РЕГИЛЕРГАР НАДЗОР, Федеральная служба, и КЛИНЧА СУБЕБИР СЛ, ТОВСУНЮ СУБЕКИ СУНЮГАР БИРГАПИ.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что в 2025 году компания «Айхалтрансгаз» поставила почти 195 миллионов кубометров газа, а за 5 лет – больше 980 миллионов. Длина главного газопровода «Тасюри-Ахмерный-Удачный» составляет 671 километр.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

слушаете радио «Алмазный край». В Мирном 21 час. Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А вы знали, в Мирном открылся музей алмаза, наследник историко-производственного музея Алроса. Название выбрали путем открытого голосования, в котором участвовали 1100 человек. В новом пространстве используют цифровые технологии. Посетители ознакомятся со всеми аспектами алмазодобычи.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Только хорошее настроение.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.
1: Любовь двух одинаковых сердец.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что в Мирнинском районе газом пользуются 44 предприятия и 318 семей? Отапливать дом газом почти в 3 раза дешевле, чем электричеством, и в 2,5 раза дешевле, чем центральным отоплением.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край».

0: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио.
1: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

0: А ви знали? Факти о работе Алроса.
1: В Алроса действует программа софинансирования пенсии. Вы делаете взнос для будущей пенсии, а компания добавляет на счет такую же сумму. На средства начисляется инвестиционный доход, а еще можно получить налоговый вычет. Узнай больше о программе в офисе Газфонда по адресу город Мирный, улица Комсомольская, дом 16, поселок Айхал, улица Промышленная, дом 30, помещение 304.
0: А вы знали?

слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

распутывая паутинки воспоминаний и снов. Мы с тобой две половинки, имя у нас завораживают взгляды. Мимо меня они, жду единственного раза.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что авиапарк компании пополнили 2 новых вертолета Ми-8 МТВ-1? Вертолеты будут использоваться для выполнения перевозок и социально значимых задач в районах Крайнего Севера.
0: А вы знали?
2: Хорошее настроение.

0: мирным. 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тон, Бирный, Медах, Свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, Тон, массовая коммуникация, регистрация, надзор, Федеральная служба, та, и Кюсет, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл,
1: Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, Сыл, Субебир, С

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что в 2025 году компания «Айхалтрансгаз» поставила почти 195 миллионов кубометров газа, а за 5 лет – больше 980 миллионов. Длина главного газопровода «Тасюри-Ахмерный-Удачный» составляет 671 километр.
0: А вы знали?

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM. Но если ты сум...

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали? Алрос инвестирует в якутские IT-стартапы и цифровые решения. От мониторинга авиадвигателей до автоматизации процессов горной добычи и медицинских сервисов. С 2023 года объем поддержки программ составил 150 миллионов рублей.
0: А вы знали?

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазных край» радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тунтунам, ЛФС, Тунсет, ТАОН и Кюсет, Тун, Бирный, Медах, Свидетельствует. СБС, информационная технология, ЛАР, Уна, массовая коммуникация, ЛАР, Гелегер, Надзор, Федеральная служба, и Кюсет, Тун, Бирный, Медах, Свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

В этом бескрайнем космосе тысячи истин. Остаться совестью, но ты и просто говори с ней. Скорость звука, скорость света, скорость мысли, скорость смерти, скорость жизни. Все ради этих странствий, сквозь время и пространство. Чисто по-фанатски, движимый

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Хорошее настроение.
1: Реклама.
2: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Алмазный край. Радио без границ. В Мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тон, Бирный, Медах, Свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, Тон, массовая коммуникация, регистрация, надзор, Федеральная служба, ТА, и Кюсет, Субе, Бирсел, Тосуню, Субе, Кюсет, Субе, Бирсел, Тосуню,
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вы слуш

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: в Мирном. 5 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Реклама.
2: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

Рука моя уверена. Нальет в стакан вина. Жизнь — проза для Есенина. Смерть —

Мы с вами 24/7. В Мирном 6 часов. Вы слушаете

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А вы знали, что авиапарк компании пополнили два новых вертолета Ми-8 МТВ-1? Вертолеты будут использоваться для выполнения перевозок и социально значимых задач в районах Крайнего Севера.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Алмазный край. Радио Алмазный край. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

В трубку помолчим еще пару минут. Воспоминания в лето прошлое меня вернут, где мы гуляли ночью по мостам и каналам и кофешопов дым. Ловили терпкий пряный. Я любил ее смех и шутка каждая в тему моя заходила ей. И где бы я ни был, я вспоминаю.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 7 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирни Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гелегар надзор Федеральной службы ТАР и Кетлинча Субебир Сыл Тавсуню Субеки Сунюгар Гелегар Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, что в 2025 году компания «Айхалтрансгаз» поставила почти 195 миллионов кубометров газа, а за 5 лет – больше 980 миллионов. Длина главного газопровода «ТАЦ-Юрия-Ахмерный-Удачный» составляет 671 километр.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

радио «Алмазный край». А мы прыгнем в тачку.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А вы знали, Алрос инвестирует в якутские IT-стартапы и цифровые решения, от мониторинга авиадвигателей до автоматизации процессов горной добычи и медицинских сервисов. С 2023 года объем поддержки программ составил 150 миллионов рублей.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ.

0: радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
1: Радио «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что в Мирнинском районе газом пользуются 44 предприятия и 318 семей? Отапливать дом газом почти в 3 раза дешевле, чем электричеством, и в 2,5 раза дешевле, чем центральным отоплением.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхау 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? В приложении «Электронный паспорт» сотрудники «Алроса» могут оформить 14 видов заявок. Например, заявка на отпуск электронно оформляется всего за одну минуту. Это гораздо быстрее, чем запускать документы через сет или посещать АЦО.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Вы слушаете

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».